Чалме тери спетелостен. Чалме чеас йоркетин. Нюнне кечи сварата даллен. Ялме чеки чирасти. Кулме кулкай полто даллен. Кеадаси суоннялин. Пялье корас пелота. Makkar muodui arpen, jos vaan jältu on tajatuset, ei kauno, ei tuettara. Muotje kovinke, muotje kovinke.